0: pour vraiment l'activité. Et là, nous le verrons très sous peu, très directement, comment chaque action, chaque état, instantanément, tout le système extérieur change, et nous ressentirons comment nous travaillons avec en conséquence et que nous activons correctement. Jusqu'à ce que nous provoquions que plus et plus de force d'amour et de dons, d'arvout, de garantie mutuelle, il sera révélé et que nous y arriverons très bientôt. À tout moment. Et tout moment détermine le but devant chaque action. Et c'est ainsi que je dois déterminer les choses qui provoquent du contentement au Créateur dans le fait de lui donner un peu plus à être révélé. Entrons dans un atelier. Comment est-ce que nous nous aidons les uns les autres à augmenter notre sens de responsabilité sur le monde? À nouveau, comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à augmenter notre sens de responsabilité sur le monde?
1: Рядом с Творцом. Почему рядом? Потому что несомненно, что Творец всегда раскрывается прежде всего в десятке. Десятка — это самое лучшее место для раскрытия Творца. И когда я вижу, как товарищи, отменив свой эгоизм, стремятся достичь высшей цели — любви к Творцу, я понимаю, что это очень важно и готов вместе с ними участвовать в каждое мгновение. Лихаем.
2: Лихаем.
3: Да-да, именно как вот товарищи сказали, что главное не уходить, быть вместе, продолжать, и тогда тебя обязательно переполнит, да, под влиянием света. А куда ты эти деньги? Только передать, только отдать вне себя. Товарищам другой десятки, всему Бней Баруху и дальше. Поэтому желать быть вот этим каналом сразу, добрым путем.
2: Лихаем. Меня очень впечатлило, когда вот муж говорил на уроке, что мы столько лет находимся в десятке. Для чего? Для того, чтобы больше почувствовать друг друга, чтобы понимать, как я могу каждому из товарищей передать величие Творца. Нету шаблона, нету определенного какого-то лекала, есть только моя чувствительность и мое желание, чтобы донести каждому товарищу в его индивидуальных, изучив их, этих свойствах, вот это величие Творца. И вот, правда, очень впечатлило, и хочу за это поднять лихаем. и